0: Stara Творье, Бардо докторская колбаса 1 килограмм 11 манат 99 копия. Азерсюд, Чанах пендири 1 килограмм 9 манат 99 копия. Рахат маркетлерде, эндирин фюрсетлери 19 июла декабря.
1: Рахат Супермаркет Радио, тэгдим эдир.